с рыбаком. Может, и не нужно было становиться за штурвал.

значит, по мотивам латиноамериканского эпоса. Когда-то в начале 20 века сказали, что роман умер как жанр, пока не появилось несколько романов, собственно говоря, в Латинской Америке. Один из них «Сто лет одиночества».

0: на зарядку. Становись!
1: Доброе утро, товарищи! Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Первое упражнение. Поднимаем руки в стороны ладонями вверх, затем отводим их назад, прогибаемся в верхней части спины. Выдохните. Начали. Прогнуться. В исходное положение. Вдох. Выдох. Голову приподнять. Наклонить вперед. Вдох. Выдох.

Достаточно. Второе упражнение – ходьба. При ходьбе на месте колени поднимайте повыше. Внимание! Шагом марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо. Правильно. Дыхание не задерживайте.

Хорошо. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Пальцы сожмите в кулаки. Приготовились к третьему упражнению. Поднимаем руки вверх, делаем ими рывок назад. Затем опускаем руки и также рывком отводим назад. Под музыку начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз. Раз, два, раз, два. Дышите.

Встаньте прямо. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклоне влево поднимаем правую руку через сторону вверх. При наклоне вправо также поднимаем левую руку вверх. Другая рука скользит по ноге вниз. Влево начали, наклоняемся, выпрямляемся. Вправо выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Следующее, пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Сядьте. Спиной прислонитесь к спинке стула. Руками придерживаемся за сиденье. Ноги выпрямите, пятки на полу. Сгибая левую ногу, подтягиваем колено к груди. Затем выпрямляем ногу. Потом тоже делаем правой ногой. При сгибании ноги делайте выдох. При выпрямлении – вдох. Все приготовились. Начали. Левое колено – груди. Ногу выпрямить. Правое – выпрямить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Продолжайте.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 90.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Учеными были исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники.

0: полученных данных достаточно, чтобы смело заявлять. Воскресенье начинается не сразу.
1: Каждое воскресенье теперь начинается не сразу. С 9 до 11 утра на радио «Реклама». Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». Поехали!

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

0: реклама. Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
1: Да.
0: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
1: Да.
0: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
1: Да, то, что надо.
0: На радио «Комета». Реклама.
2: Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.

Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитары, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя, не спрашивая.

гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клево, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: конченый поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму.
2: И наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто вы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза «Толвис Ярви» приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.

0: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
1: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
0: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
1: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

ночи бездны, оказавшись среди ночи, наблюдая неизбежность, я вдруг вспомнил, между прочим, как сказал мне однажды сам Махатма Ганди: я лишь раб молекул, слабый и невзрачный.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
5: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: столице Чеховского района, 8 часов утра.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM.
2: Und da blieben Klausen Globen.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
2: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
1: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
2: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
1: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
2: Выгодные цены.

0: от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган анонсировал обновленный Юниви. Он поступит в продажу до конца года. После рестайлинга лифтбэк можно будет купить с более мощным двигателем на 235 лошадиных сил. Вместо робота эта версия будет оснащаться классическим автоматом. Привод только передний. Цены и комплектации пока не опубликованы. Новый Evolute iSky скоро поступит в продажу. Электрический кроссовер сменил платформу и стал просторнее. Оснащение пополнилось более крупными дисплеями мультимедийки и приборной панели, панорамной крышей, электроприводом двери багажника и водительского сиденья, и не только. А зимние опции стали более продвинутыми и теперь доступны в базе. Great Wall убирает из российской линейки самый крупный пикап Power King Kong. С официального сайта информация уже пропала. В линейке остается только стандартный Power. В концерне объяснили решение низкими продажами. В прошлом году реализовали около 1000 кинг-конгов. У дилеров машины еще можно приобрести по цене до 3,5 миллиона рублей. Из-за ухода глобальных брендов в последние годы российский авторынок захватили китайские марки. Но передел рынка еще глубже, чем кажется. Китайские марки активно ведут экспансию и в Европу. В прошлом году в Евросоюзе продали 800 тысяч автомобилей китайских марок. Их доля превысила 10% и продолжает расти. Почему европейцы массово пересаживаются на китайские автомобили, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
4: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2020.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: студии и районе 9:00.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на Комете теперь 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио Комета по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?

0: радио «Комета». 92.6 FM.
1: Алекона. Gloria della musica latinoamericana.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
3: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
2: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
3: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
2: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
3: Выгодные цены от производителя.
2: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
1: 92,6 FM.

0: Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Продажи организованных туров на лето 2026 года в России снизились по сравнению с прошлым годом. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: «Гори оно синим пламенем».
1: Продажи организованных туров на лето 2026 года в России снизились по сравнению с прошлым годом. Участники рынка связывают это с ограничениями на поездки в страны Ближнего Востока, геополитической напряженностью и более осторожным поведением туристов, которые чаще откладывают бронирование и стараются экономить. По оценкам туроператоров и сервисов бронирования, спрос просел на 3-16% в зависимости от компании и направления. Наиболее заметный рост показали азиатские страны, прежде всего Вьетнам и Китай, тогда как Таиланд впервые выпал из числа лидеров. Турция и Египет сохранили позиции основных летних направлений, при этом часть спроса перераспределилась с Объединенными Арабскими Эмиратами.
0: Закрома Родины.
1: Россия почти вдвое в месячном выражении нарастила импорт помидоров из Казахстана более чем до 3 миллионов долларов, посчитал РИА Новости по данным таможенной статистики республики. Так, российские компании везли помидоры из Казахстана на 3 миллиона 200 тысяч долларов против 1 миллиона 800 тысяч в феврале. Таким образом, сумма закупок выросла почти в два раза за месяц. Согласно расчетам, импорт помидоров достиг максимума с мая 2024 года, тогда их было ввезено на 4,4 миллиона долларов.
0: Расти большой.
1: Средняя заработная плата в России в 2029 году превысит 130 тысяч рублей. Рост по сравнению с прошлым годом составит более 30%, выяснила РИА Новости, изучив прогнозы властей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организации рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. Так, средняя зарплата россиян в 2029 году вырастет до 132 тысяч рублей. Это на 31% больше, чем в 2025 году, когда средний размер зарплаты был на уровне 100 тысяч. При этом в 2026 году по сравнению с 2025 зарплаты вырастут почти на 8% до 108 тысяч рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов-консультантов. 2020.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Азии и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Коммунальщики не могут без объективных причин увеличивать сроки планового отключения горячей воды. Об этом ТАСС рассказал член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Депутат напомнил, что в российской столице горячую воду отключают, как правило, на 10 дней. По стране базовым ориентиром считается двухнедельный срок. Его могут продлить, но это не должно носить произвольный характер. Парламентарий подчеркнул, что продление сроков возможно только по объективным причинам. Если ресурсоснабжающая организация требует больше времени на ремонт или испытания, то это должно быть обосновано и согласовано с органами местного самоуправления. При этом жители в обязательном порядке должны заранее предупреждать об увеличении сроков отключения горячей воды. В России могут ужесточить правила пользования электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, как следует из ответа Министерства транспорта Российской Федерации на обращение депутата Госдумы Александра Аксененко. Ведомство поддерживает возможность авторизации пользователей СИМ через портал госуслуги, а также готовит новые меры регулирования отрасли. В частности, депутат предлагает установить обязательную проверку возраста через госуслуги для аренды самокатов, а для личных создать реестр СИМ для облегчения идентификации нарушений правил дорожного движения. В документе говорится, что Минтранс уже реализует дорожную карту по дополнительному нормативно-правовому регулированию СИМ и повышению безопасности дорожного движения. И в завершении выпуска: каждый седьмой опрошенный россиянин, 15%, уже смог монетизировать свое хобби, однако только 3,7% добились стабильного заработка. Об этом свидетельствуют результаты опроса. Еще 11% получают нерегулярный доход, а 29% пробовали зарабатывать на увлечениях, но не смогли закрепить результат. При этом почти половина респондентов уже предпринимала попытки монетизации, что подтверждает высокий интерес к дополнительному заработку на хобби, но также указывает на сложности перехода к устойчивой модели. Значительная часть участников исследования сознательно не стремится масштабировать свои увлечения. 40% опрошенных не планируют превращать хобби в бизнес, опасаясь выгорания и потери интереса. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
4: Нет, это неправда.
3: Подождите, а как же яблоки?
4: Это тоже не соответствует действительности.
3: Ну, авокадо. Все же знают, что авокадо.
4: Никакого авокадо.
3: Ну что же тогда полезно?
4: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
5: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
4: Ну я пошел?
3: Да, идите.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Кто там?
5: Твоя весна пришла.
3: Весна и музыка на любимом.

0: тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Xiaomi анонсировала свои первые наушники-клипсы. Китайский технологический гигант, компания Xiaomi, продолжает постепенно раскрывать новинки майской презентации. Вместе с огромным флагманом Xiaomi 17 Max компания покажет и свои первые беспроводные наушники-клипсы открытого типа. Глава маркетинга Xiaomi China Wei Сици уже опубликовал их изображение. Судя по тизерам, Xiaomi выпустит наушники в новомодном формате клипс, которые крепятся снаружи уха, а не вставляются в слуховой канал. Благодаря этому можно одновременно слушать музыку и слышать окружающие звуки. У наушников будет глянцевый корпус с зеркальной поверхностью, обтекаемой конструкцией и прозрачный звуковой модуль. Зарядный кейс будет выполнен в том же стиле. Пока неизвестны ни характеристики, ни стоимость наушников. Официально их должны представить в ближайшее время. Вместе с флагманским смартфоном Xiaomi 17 Max и фитнес-браслетом Xiaomi Smart Band 10 Pro. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
3: Радио Комета 92.6.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Stand by all systems.
0: Радио «Комета». 92,6.

0: Радио Комета.
1: Столица Чеховского района, 11 часов.
2: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
3: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
2: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6 FM.
4: Радио «Комета».
5: Поехали!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации. Выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт. Щедрая земля. 40 литров. Со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь. Количество товара по акции

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Мета.
1: 92.6 FM.
0: Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России работодатели не имеют права штрафовать сотрудников. Это не предусмотрено в Трудовом кодексе. Наказанием может быть только дисциплинарная ответственность, включая выговор и увольнение, объяснил в беседе с РТ эксперт трудового права, юрист Александр Кузнецов. Работодатель на уровне локальных нормативных актов компании не может ухудшать положение работника по сравнению с федеральным законодательством, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что в Трудовом кодексе Российской Федерации за совершение дисциплинарных проступков предусмотрен список мер ответственности, включая замечание, выговор и увольнение при наличии оснований. Поэтому наложение штрафов на работников – это нарушение, заключил юрист. Стоимость борщевого набора в России снизится на 30% летом по сравнению с весной 2026 года, спрогнозировал для газеты «РУ» доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Подешевеет борщевой набор, картофель, капуста, морковь и лук. К концу лета цены снизятся на 30%, что связано с поступлением овощей и фруктов из южных регионов России и дружественных стран, увеличением предложения сезонных овощей, нового урожая, а также ростом предложения фруктов и ягод. К июлю цены на борщевой набор, овощи и фрукты, зелень снизятся на 15%, во многом благодаря появлению продукции нового урожая, отметил эксперт. И в завершении выпуска почти треть, 30% опрошенных родителей и школьников признались, что хотели бы перевести ребенка на домашнее обучение, но пока не могут решиться на этот шаг. При этом 70% россиян заявили, что не готовы отказаться от традиционной школы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-школой SkyMart. Главным страхом родителей остается возможное снижение качества образования и социализации детей. 22% опрошенных опасаются, что ребенку будет не хватать общения со сверстниками, а еще 21% считает, что детям сложно эффективно учиться самостоятельно. Еще 18% родителей боятся проблем с дальнейшим поступлением в колледжи и вузы. Среди других причин, которые останавливают семьи от перехода на хоумскулинг, опасения по поводу чрезмерного увлечения гаджетами, таких 10%, нехватки внимания со стороны педагогов 6% и возможного осуждения со стороны родственников или учителей 5%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репортинформ.
3: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92,6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21:00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
1: Рабочий полдень.
4: Надеюсь, у вас эти выходные прошли просто на ура. У меня же действительно почувствовался отдых. Я вернулась к вам на целых 2 часа, чтобы насладиться классной музыкой и отличным жарким летним настроением. Бангаранга, Дейра на старте этого часа. Всем огромный привет. Меня зовут Зуля Дюкова. И это «Рабочий полдень».
1: Комета.

Гаражную амнистию продлят на 5 лет. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России возник дефицит 95-го бензина. По данным «Коммерсанта», в начале мая спрос на оптовой бирже превышал предложение. Ситуацию связывают с традиционным ростом спроса на эту марку топлива перед началом летнего сезона. Люди чаще ездят отдыхать на личных автомобилях. При этом в производстве топлива проблем хватает. Нефтяники перераспределяют объемы выпуска в пользу более массового 92-го бензина. Дефицит 95-го может вести к ускоренному росту цен на него на заправках. Гаражную амнистию продлят на 5 лет. В правительстве одобрили дальнейшую работу программы, которая позволяет по упрощенной схеме узаконить права на гаражи и землю под ними. Гаражная амнистия действует с 2021 года, и спрос на нее пока не ослабевает. По программе уже оформили около 750 тысяч гаражей и участков под ними по всей стране. Напомним, программа распространяется на отдельно стоящие или кооперативные гаражи, построенные до 2004 года. Россияне стали чаще страховаться по КАСКО. По данным Банка России, по итогам прошлого года сегмент вырос на 5%. Компании заключили более 10 миллионов договоров. Причем среди физических лиц спрос растет быстрее, чем среди корпоративных клиентов. Драйверами роста специалисты считают спрос на КАСКО для подержанных машин. Из-за роста цен на содержание и сложность смены владельцы пытаются скорректировать риски. Еще одна значимая причина – распространение коротких полисов КАСКО. Их можно купить, например, на время поездки в отпуск. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: уверена, что эти треки, которые сейчас, прямо сейчас прозвучат, это было время, когда вы танцевали вокруг сумок, либо где-нибудь отдыхали или на курорте. Сейчас вот вы их услышите и точно, точно, обещаю вам, вернетесь в то самое место, в ту самую обстановку. Скоро с нами. Секно, Лока, People.
1: Johnny, la gente está muy loca.

прямо сейчас группа «Градусы» стартует. Не стартует, конечно же, время уже 12:22. Я все жду ваши приветы и пожелания и любимые композиции. Вы слушаете «Радио Комета» 92,6 FM. С вами Зуля Дюкова. В ближайшие уже полтора часа.

0: Johnny, la gente está muy loca.
1: What the fuck?
2: Легендарные треки 2011 года уже в твоих динамиках. Делайте громче и наслаждайтесь. Вы слушаете «Радио Комета» 92,6 FM, номер один в Чехове.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

можно меня поздравить с днем рождения. Конечно же, от всей души Радио Комета поздравляет тебя с днем рождения. Желаем, чтобы каждый день тебе приносил только радость, вдохновение. Желаем крепкого тебе здоровья, благополучия и, конечно же, гармония во всех твоих начинаниях. Прямо сейчас Sandstorm будет. Делайте громче и наслаждайтесь. Комета.

на студийных. Я хочу напомнить вам номер телефона. У нас остается он неизменным. 8-916-244-0044. Всем огромный привет, кто присоединился. С вами я, Зуля Дюкова. Прямо сейчас слушаем дальше треки от Антона. Антон, еще раз днем рождения. The World.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
4: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
5: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2020.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: What we're dealing with here is a total lack of respect for the law.
7: И финалит наш текущий час «They Low» Prodigy. Прямо сейчас вы уже слышите в ваших динамиках, колонках. Ну, а я хочу напомнить вам, что у нас есть возможность с вами не только слушать нашу любимую композицию, музыку на радиостанции «Комета» 92.6 FM, но также еще и смотреть в группе ВКонтакте радиостанция «Комета» 92.6 FM. Я же вернусь к вам в следующем часе. Не переключайтесь.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю. «Комета».
1: И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте.

8-900-16-244-00-44. Мы продолжаем слушать композиции от Антона. Далее у нас следующая заявка от Вилли. Вилли, ждите. Я прослушаю обязательно вашу композицию и поставлю. Ну и сегодня хочу так посмотреть, какой же сегодня праздник. День фармацевтического работника, день пионерии, Всемирный день честной игры, Всемирный день семейного врача, Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями. Об этом, конечно же, мы не будем. Все же я жду ваши приветы, пожелания и любимые, конечно же, композиции. 8-916-244-00-44.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: Радио «Комета». Реклама.
3: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
4: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
5: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
6: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
5: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
6: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
7: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Только что прозвучала последняя композиция от Антона «Body Language» «Бука Шейд». Классная композиция, я решила себе подложку даже сделать. Итак, перехожу к следующей заявке. От Вилли. «Привет, Комета, поставь «Роковая женщина» Гаязов Бразерс». Хорошо, что вы пишете на русском. Антона, поздравляю с днюхой. Разогнал рабочий полдень. Классный парень, молодец. У моего брата тоже сегодня день рождения. Крепкого здоровья вам, дорогие мальчишки. Прямо сейчас делайте громче и наслаждайтесь. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM. С вами Зуля Дюкова.

0: по-прежнему я, Зуля Дюкова. Я напоминаю, у нас осталось совсем мало времени. 8-916-244-2044. Далее у нас Лина Сайфу.
1: Радио «Комета». 92.6 FM.
0: Ага. А вот потрясающая песня. Делайте громче и наслаждайтесь. Я к вам вернусь сразу же после рекламы.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Рабочий полдень.
3: Продолжаем наше музыкальное общение. Следующая заявка от Эдуарда. Большое спасибо, пишет нам Эдуард, за классную подборку электронной музыки. Хочу послушать «Краски» старший брата Алиса Главная, Юта, Кружила, Ворожила. Из

Оксана.

0: победы встанем плечом к плечу, как тогда. Если мы вместе, беда не беда. Если с детства родину любишь, как мать, тебя не сломать,
1: тебя не сломать, тебя не свалить, тебя не раздать, тебя не разбить. Спасаешь себя чистым небом дыша, с утра до утра.

День принесет мягкое сближение с человеком. Близнецы, флирт сегодня легко перерастает в нечто более значимое. Рак. Появится желание больше тепла и стабильности. Лев. В отношениях возможен всплеск эмоций. Дева. Любовная ситуация потребует честности с собой. Весы. День благоприятен для романтики, особенно если позволишь себе чуть больше спонтанности. Скорпион. Чувства могут стать глубже, и кто-то рядом начнет проявлять более открыто, чем обычно. Стрелец. Возможно, неожиданная симпатия там, где ты ее совсем не ожидала. Козерог. В отношениях станет важнее не контроль, а эмоциональная близость. Водолей. Может появиться человек, который выбьет тебя из привычного сценария. И рыбы. День наполнен романтическим настроением, но важно не уходить

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

последняя заявка от Антона. Спасибо парням за поздравления, пишет нам Антон. Привет Вилли и Эдуарду. Можно для мужчин Bull de Mine, наверное, так переводится, говорю, говорится, читается. Change Soul. Прямо сейчас делайте громче и наслаждайтесь. Я же вам всем говорю, пока-пока, до четверга. С вами была Зуля Дюкова.

0: Это «Радио Комета».
1: В усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Рабочий день 11 июня будет сокращенным на 1 час из-за следующего за ним Дня России, заявила РИА Новости эксперт Российской академии народного хозяйства и госслужбы Марина Солодовникова. Она отметила, что из-за праздника россиян ждут еще одни длинные выходные. Отдыхать граждане будут с 12 по 14 июня. При этом 11 июня продолжительность работы уменьшается на 1 час, добавила эксперт. В российских школах следует ввести день похода для приобретения детьми некоторых туристических навыков. Об этом ТАСС заявил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб. По его мнению, поход в лес будет полезен для приобретения минимальных туристических навыков. Можно учить школьников ставить палатку, разжигать костер, ориентироваться на местности. Такие уроки, которые нужно проводить не по учебникам, а на открытом воздухе, дают детям опыт и максимальную информацию. Так, ориентирование на местности важно для каждого человека, поскольку в лесу не всегда работает интернет и имеются гаджеты. Кроме того, объединение, тимбилдинг, взаимопомощь важны для школьников и с психологической точки зрения. Гриб пояснил, что таким занятиям может быть посвящен один из уроков физкультуры. И в завершении выпуска: каждый второй, 43%, из опрошенных россиян считает совместное накопление возможностью реализовать общую мечту, свидетельствуют результаты опроса, проведенного одним из банков. Треть респондентов заявили, что откладывать фиксированную сумму им помогает сформированная привычка, а также четкое планирование бюджета. Самый популярный финансовый инструмент для совместных накоплений у россиян – вклад или накопительный счет одного из супругов, таких 44%. На втором месте – совместный банковский счет, куда оба могут делать переводы, 32%. 13% предпочитают копить наличные, а 7% копят с помощью инвестиционных продуктов. Основными преградами для совместных накоплений респонденты считают спонтанные покупки и импульсивные траты одного из супругов. Так ответили четверть опрошенных. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Учеными были исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники. Полученных данных достаточно, чтобы смело заявлять: воскресенье начинается не сразу.
4: Каждое воскресенье

0: Диамета. Реклама.
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации. Выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2020.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
5: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
4: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
5: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
4: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
5: Выгодные цены от производителя.
4: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: примета.
1: Самолет легко меня уносит.
0: Радио Комета.
2: 92.6 FM.
3: В городе и районе 15 часов.
4: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
5: Да!
4: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
5: Да!
4: Радио Комета доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. Чероки Шоу. Ну что, так лучше?
5: Да! То, что надо.
4: На радио Комета.

0: планета.
1: 92,6 FM.
2: Всех приветствую на волнах хорошего настроения. В студию микрофона Дима Казанцев. Желаю вам бодрого и продуктивного дня под хиты на любимой волне.

0: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Почему так, эксперты называют несколько причин. Сезонность, цены на топливо, геополитика и ограничения на Ближнем Востоке. А теперь хорошие новости. От РИА Новости. Более 80 стран можно посетить без визы. Еще в 38 стран въезд оформляется по упрощенной процедуре. Куда едут чаще всего? Вот топ популярных направлений. Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, Вьетнам, Индия и Китай. Так что даже с учетом изменений, вариантов для классного отпуска очень много.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды в

0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов-консультантов. 2026 год.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

пожалуй, главное в этой жизни – создавать свою реальность, которая будет так или иначе устраивать наши запросы и амбиции. На этой волне мы поднимемся высоко, но чтобы удержаться, придется балансировать. Конечно, под любимую музыку, но знакомой сердцу волне.

0: Новости. Гаражную амнистию продлят на 5 лет. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России возник дефицит 95-го бензина. По данным «Коммерсанта», в начале мая спрос на оптовой бирже превышал предложение. Ситуацию связывают с традиционным ростом спроса на эту марку топлива перед началом летнего сезона. Люди чаще ездят отдыхать на личных автомобилях. При этом в производстве топлива проблем хватает. Нефтяники перераспределяют объемы выпуска в пользу более массового 92-го бензина. Дефицит 95-го может вести к ускоренному росту цен на него на заправках. Гаражную амнистию продлят на 5 лет. В правительстве одобрили дальнейшую работу программы, которая позволяет по упрощенной схеме узаконить права на гаражи и землю под ними. Гаражная амнистия действует с 2021 года, и спрос на нее пока не ослабевает. По программе уже оформили около 750 тысяч гаражей и участков под ними по всей стране. Напомним, программа распространяется на отдельно стоящие или кооперативные гаражи, построенные до 2004 года. Россияне стали чаще страховаться по КАСКО. По данным Банка России, по итогам прошлого года сегмент вырос на 5%. Компании заключили более 10 миллионов договоров. Причем среди физических лиц спрос растет быстрее, чем среди корпоративных клиентов. Драйверами роста специалисты считают спрос на КАСКО для подержанных машин. Из-за роста цен на содержание и сложность смены владельцы пытаются скорректировать риски. Еще одна значимая причина – распространение коротких полисов КАСКО. Их можно купить, например, на время поездки в отпуск. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
4: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Мы с вами, скорее всего, мечтатели. Говорить банальные вещи про то, что у нас должна быть мечта, не заслуживает, по всей видимости, внимания. Но у вас и вправду должна быть мечта. И с этим ничего не поделаешь.

0: планета.
1: На земле Лопасненской 16:00.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Хранить деньги безопаснее всего на банковских счетах, а для дополнительной защиты стоит установить самозапрет на оформление кредитов. Об этом РИА Новости рассказал заместитель начальника отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Алексей Горяев. По его словам, банковские счета остаются одним из самых надежных способов хранения средств, однако главной защитой от мошенников по-прежнему остается внимательность самих граждан. Горяев отметил, что соблюдение простых правил помогает значительно снизить риск кражи денег со счетов. Он также добавил, что дополнительной мерой защиты могут стать самозапрет на оформление сим-карт и ограничения на выдачу кредитов. В России онлайн-продажи продуктов выросли на 23%, составив 482 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные InfoLine. Отмечается, что за первые три месяца 2026 года онлайн-продажи продуктов питания выросли почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. За указанный период оборот рынка онлайн-торговли достиг 482 миллиардов рублей. В годовом выражении рост составил более 23%. Однако темпы роста онлайн-рынка продовольствия замедлились. Прирост в мае оказался наименьшим квартальным с начала 2023 года. Специалисты соотносят такие показатели с растущими издержками ритейлеров и перебоями со связью в российских регионах. И в завершении выпуска по внутренним бронированиям на предстоящее лето Крым обогнал Сочи. В первую очередь он пользуется популярностью среди туристов, предпочитающих путешествия на автомобиле. Интересной тенденцией стало также бронирование туров буквально за неделю до поездки, сообщил президент Союза турагентств, член Координационного совета при Общественной палате Сергей Голов. По его словам, сейчас наблюдается период ожидания по турам на юг. Россияне предпочитают больше не спешить с ранним бронированием, откладывая его на последний момент, в том числе это касается Анапы и Туапсе. Люди стремятся перед поездкой проверить все риски, пояснил эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
4: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10.

просто не замечать. Время мое круги от камней на воде. Я с тобой буду, ты только скажи.

прислушайся. Твоя весна на твоем любимом

0: Уважаемые трудоголики, социологи подкинули неожиданные цифры. Оказывается, каждый второй россиянин постоянно перерабатывает. Да, половина опрошенных регулярно задерживается на работе. Будем разбираться. Почти у половины из тех, кто перерабатывает, сверхурочные задачи появляются чаще одного раза в неделю, а 14% сталкиваются с этим каждый день. То есть вместо того, чтобы после работы встретиться с друзьями, пойти в спортзал или просто отдохнуть, многие продолжают пахать. Но эксперты дают лайфхак, особенно актуальный после продолжительных выходных. Нужно сосредоточиться на важных задачах. Сделайте их в первую очередь. Ну и отложите лишние созвоны, обсуждения и второстепенные вопросы. Они только отнимают силы и время. Звучит логично. Лучше сделать одно главное дело на 100%, чем три дела наполовину. Берегите свое время.
1: Радость без повода, предвкушение и музыка. Это весна.
2: Твоя весна на твоем любимом радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: музыки к мыслям вслух. С одной стороны, свежее дыхание облегчает понимание. С другой стороны, если человек на тебя обижен или с тобой в контрах, то понимания не будет, каким бы свежим ни было твое дыхание.
1: Кто там?
2: Твоя весна пришла.
3: Весна и музыка на любимом радио.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Мир так быстро меняется, что ты не поспеваешь за всеми новшествами и как будто живешь в постоянных переменах. Думаешь по-новому, испытываешь чувства по-другому. Даже воздух какой-то иной. Легкий, живой, наполненный смыслами. Самое время сделать что-то доброе и важное. То, что откладывалось, в дальний ящик. У каждого что-то свое.
2: Радио «Комета». Реклама.
3: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
4: С 1 апреля по 31 мая проходит акция. Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов консультантов. 2026 год.
5: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
6: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
5: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1. Ориентир — кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ-АКБ Чехов.
6: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
5: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92,6 FM.
1: От знакомых мелодий к мыслям вслух. О том, что, например, каждый человек волен ошибаться, а не ошибается тот, кто ничего не делает. Ну а скромность и честность всегда украшают человека. Если у кого-то получилось обмануть нас, то это не значит, что мы глупые. Это значит, что мы доверяли больше, чем кто-то этого заслуживал.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Xiaomi анонсировала свои первые наушники-клипсы. Китайский технологический гигант, компания Xiaomi, продолжает постепенно раскрывать новинки майской презентации. Вместе с огромным флагманом Xiaomi 17 Max компания покажет и свои первые беспроводные наушники-клипсы открытого типа. Глава маркетинга Xiaomi China Wei Сици уже опубликовал их изображение. Судя по тизерам, Xiaomi выпустит наушники в новомодном формате клипс, которые крепятся снаружи уха, а не вставляются в слуховой канал. Благодаря этому можно одновременно слушать музыку и слышать окружающие звуки. У наушников будет глянцевый корпус с зеркальной поверхностью, обтекаемой конструкцией и прозрачный звуковой модуль. Зарядный кейс будет выполнен в том же стиле. Пока неизвестны ни характеристики, ни стоимость наушников. Официально их должны представить в ближайшее время. Вместе с флагманским смартфоном Xiaomi 17 Max и фитнес-браслетом Xiaomi Smart Band 10 Pro. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Комета 92.6

0: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Дарим настроение, заряжаем позитивом. Включай весну.
7: Дорогие любители зимних видов спорта, внимание, в России большая спортивная реформа. Лыжные виды спорта объединили в одну федерацию. Теперь у нас появилась Федерация лыжных видов спорта и сноуборда. Звучит ярко и мощно. Что произошло? На конференции делегаты большинством голосов приняли решение об объединении. Главой новой организации стал Дмитрий Свищев, зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту. Итак, что у нас теперь в единой команде? Федерация лыжных гонок, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, Федерация сноуборда, Федерация фристайла и Российская Федерация горнолыжного спорта. Все крутые зимние дисциплины теперь под одной крышей. Что это значит? Больше совместных проектов и турниров, единая стратегия развития и во много раз больше шансов для молодых спортсменов пробиться в большой спорт. Объединение должно помочь улучшить подготовку спортсменов, усилить поддержку региональных школ и продвигать зимние виды спорта по всей стране. Так что, возможно, уже скоро наши сноубордисты и лыжники завоюют еще больше медалей.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

0: Радио. Радио Комета. 92.6 FM. Комета. Комета.
1: Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM, Чехов.

0: Есть классный лайфхак, который помогает решить почти любую головоломку. Посмотреть на сложившуюся ситуацию со стороны, и ответ рано или поздно придет. Stand by
1: all systems. Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Ищете качественные материалы для ремонта и строительства?
2: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
1: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
2: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
1: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
2: Выгодные цены от производителя.
1: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Музыка на паузе. Разного рода размышления на плей. Бывает, случается. Иногда сложно переживается. Но все наладится.
1: Радио «Комета».

Музыка вернется с минуты на минуту, а я озвучу напоминание, что только в музыке гармония есть. Здорово, когда она присутствует в мыслях. Большинство умников утверждает, что нужно слушать свое сердце. Не знаю, как вы берете себя в руки, когда все валится из рук, но точно помню, музыка может настроить нас на нужный лад.

0: Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов-консультантов. 2020.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92,6 FM.
1: Сегодня с коллегой пытались расколдовать кофемашину, которая устроила нам квест и через дисплей давала самые разные задания. Из серии «Опустошите контейнер», «Налейте воду», «Положите зерна» и все это на кофемашинном английском языке. Коммуникация не задалась, поскольку сделали все, но чашку ароматного кофе так и не получили. Всякое бывает.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета. 92.6 FM.
3: Благодарю слушателей за компанию. Моя радиосмена приказала долго жить. С вами был Дима Казанцев. Пока и чао.

0: Планета.
1: В столице Чеховского района 18:00.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: В России могут ужесточить правила пользования электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, как следует из ответа Министерства транспорта Российской Федерации на обращение депутата Госдумы Александра Аксененко. Ведомство поддерживает возможность авторизации пользователей СИМ через портал госуслуги, а также готовит новые меры регулирования отрасли. В частности, депутат предлагает установить обязательную проверку возраста через госуслуги для аренды самокатов, а для личных создать реестр СИМ для облегчения идентификации нарушений правил дорожного движения. В документе говорится, что Минтранс уже реализует дорожную карту по дополнительному нормативно-правовому регулированию СИМ и повышению безопасности дорожного движения. Хранить деньги безопаснее всего на банковских счетах, а для дополнительной защиты стоит установить самозапрет на оформление кредитов. Об этом РИА Новости рассказал заместитель начальника отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Алексей Горяев. По его словам, банковские счета остаются одним из самых надежных способов хранения средств, однако главной защитой от мошенников по-прежнему остается внимательность самих граждан. Горяев отметил, что соблюдение простых правил помогает значительно снизить риск кражи денег со счетов. Он также добавил, что дополнительной мерой защиты могут стать самозапрет на оформление сим-карт и ограничение на выдачу кредитов. И в завершении выпуска почти треть, 30% опрошенных родителей школьников признались, что хотели бы перевести ребенка на домашнее обучение, но пока не могут решиться на этот шаг. При этом 70% россиян заявили, что не готовы отказаться от традиционной школы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-школой SkyMart. Главным страхом родителей остается возможное снижение качества образования и социализации детей. 22% опрошенных опасаются, что ребенку будет не хватать общения со сверстниками, а еще 21% считает, что детям сложно эффективно учиться самостоятельно. Еще 18% родителей боятся проблем с дальнейшим поступлением в колледжи и вузы. Среди других причин, которые останавливают семьи от перехода на хоумскулинг, опасения по поводу чрезмерного увлечения гаджетами. Таких 10%, нехватки внимания со стороны педагогов 6% и возможного осуждения со стороны родственников или учителей 5%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
4: Радио слушаю.
3: Что вы там слушаете, Сидоров?
4: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
3: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
4: Слушайте утреннее шоу на радио Комета по будням с 7 до 9 утра.
3: С кем ты разговариваешь?
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Всем привет! На дворе у нас так, на дворе у нас вторник. Так, сейчас мы найдемся. Вот они мы. Ну, давай.
7: Алло.
6: Вот
7: все, всем с добрым утром. Ой, зла.
6: Ну и доброе утро тоже.
7: Я так растерялась, что микрофон выключился. Всем добрый вечер.
6: Добрый вечер. На дворе у нас вторник, 19 мая. За бортом плюс 29 градусов. Да. Ну, а в студии без изменений Ольга Ольхова и...
7: Анна Донрой, поэтому мы все такие запарены. У кого 20 плюс, у кого сегодня доброе утро. Ребята, да. Потому что 30-ка очень неожиданно для погоды. И в целом...
6: Да, в общем-то, и что, про погоду уже продолжу. Мягонько так подведу к вечеру сегодняшнему. У нас к вечеру ожидается максимум плюс 24, ну и ночью плюс 16. В общем-то, не так плохо, как хотелось бы, но хотелось бы немножко попрохладнее, да, Ань?
7: Мне хотелось, да. Я вот сильную жару не переношу. Я из-за этого зимовать никуда не езжу, остаюсь в России.
6: Магнитное поле у нас спокойное, давление атмосферное в норме. Ну и аллергики, там пыльца, береза, ольха и что-то еще цветет. Поэтому, пожалуйста, липа, злаки, сорняки уже, полынь там, очень много всего цветущего, поэтому держитесь.
7: Да. А еще сейчас начинается 16 числа новолуние, вот, и 17-го, 18-го я знаю, что людей прям чуть-чуть не уравновешивало, поэтому, ну, кто бы там верил, не верил, если вдруг вам плохо последние там 2-3 дня,
6: списывайте все на Луну.
7: Списывайте все на это, да, и продолжайте жить с улыбкой.
6: Хорошая отмазка, мне нравится, я сегодня проспала весь день, это все Луна виновата, все, так и запишем, да?
7: Оль, у меня виновата Луна, я целый день в огороде опять.
6: Так, ну и что, по традиции объявляю, вечерний Чехов официально открытым, наш телефон мессенджера Макс 8-916-244-00-44, пишите нам, заказывайте свои любимые композиции, поэтому по вашим любимым заявкам ближайшие 2 часа проведем вместе, тему сейчас придумаем, ВКонтакте, в социальной сети радиостанции «Комета», на официальной странице опубликуем и, в общем-то, присоединяйтесь к нашему общению, будем обсуждать. Ну и что еще хочется сказать, подписывайтесь на радиостанцию «Комета» ВКонтакте, будьте в курсе музыкальных событий города, чтобы быть в курсе событий города в целом, подписывайтесь на информационный канал lapasnia.ru в мессенджере «Макс». Ну и начинаем мы движение сегодняшнее наше, да, Ань?
7: Начинаем. Сейчас всех задвигаем. Сами задвигаемся и всех задвигаем.
6: Поэтому первыми у нас в очереди будут «Фит». Это совместная композиция группы «Мир» и «Аэмманиэль». Вот, «Чувство на ветер». И Джон Меллекамп будет «Get a Let Up». Так что давайте слушать, погружаться в вечерний Чехов и заряжаться классным настроением.
5: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Примета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77.

0: кто присоединился. Напоминаем, что у нас сегодня дальше 2 часа пройдут по вашим музыкальным заявкам, поэтому присылайте на номер 916-244-2044, это мессенджер Макс. Ну и в том числе у нас ВКонтакте уже на нашей официальной странице радиостанции Комета находится тема сегодняшнего вечера. И сейчас буду потихонечку, как всегда, Ань, заколочками
1: к ней
0: подводить. В общем-то, новость такая тут сверкнула недавно у меня в моих, значит, подписках мессенджера Макс. Лапасняру пишет: индекс счастья россиян упал ниже плинтуса и сейчас находится на уровне 2011 года. В общем-то, Всероссийский центр изучения общественного мнения в апреле 2026 года провел измерение индекса счастья россиян и констатировал его падение до минимума за последние 15 лет. В 2025 году показатель этот был равен 73 пунктам, в 2026 уже 52. Отмечается, что в основу индекса положенный ответ на вопрос: в жизни бывает всякое, хорошее и плохое, но если говорить в целом, счастливы вы или нет. В общем-то, да, стала жизнь на день короче, счастье нет, спокойной ночи. Да, вот такая поговорка у нас сложилась. В связи с этим хочется спросить у вас, дорогие слушатели, что вы считаете счастьем? Вообще, счастье в деталях, счастье в мелочах, как мелочи влияют на наше благополучие, тему наших сегодняшних 2 часов. Давайте обсуждать, давайте делиться счастливыми моментами и рассказывать друг другу о том, как же найти этот сложный, тернистый пройти путь наш к счастью, к состоянию вот этой одухотворенности, спокойствия, умиротворения и, в общем-то, гармонии внутри и снаружи. Ну и хочется изначально, Аня, вот мне стало интересно, что такое индекс счастья вообще, почему его измеряют?
1: Я тоже хочу сказать, они в чем его измеряют? 1, 2, 3, 4, 5, там,
0: в человеках или попугаях,
1: что-то.
0: Ой, в общем-то, индекс счастья в России – это показатель, который измеряет, насколько счастливыми чувствуют себя россияне. Рассчитывает его Всероссийский центр изучения общественного мнения. Задают они один вопрос, и на основе ответа «да» или «нет», в общем-то, они собирают ответы. И индекс может колебаться, оказывается, в диапазоне от минус 100 до плюс 100. Вот так вот.
1: Ну, ты знаешь, вот меня всегда интересовало, то есть счастье, оно как бы всегда ассоциировалось с чем-то извне, да, там? Купил машину — счастлив, родился ребенок — счастлив, женился — счастлив, потом там разводишься —
0: тоже счастлив,
1: кто не очень. Но просто сам факт того, что всегда люди цепляются за внешние какие-то факторы. И ты знаешь, я начала задумываться в последнее время, это же все временно, да, то есть это ты купил машину, ну 2-3 месяца ты там прям кайфуешь, потом раз — у тебя начинается уже такой спад эмоций, там, ты купил там элементарно там постельное белье, там, да, ты себе постелил, два раза там, ну, это любую мелочь возьми, да, там новый чайник, там дом и так далее. Вот. То есть я поняла,

0: таким образом, что ты от всего счастлив. То есть тебя может, например, раздражать одуванчики на огороде, а я встаю и думаю, господи, когда же их я покошу? И от этого счастлива, потому что у меня вся поляна желтая.
1: Ты знаешь, а мне нравятся одуванчики, потому что у меня нет огорода, меня они не раздражают тем, что они сорняки, и мне нравится из них венки плести, как в детстве.
0: О, слушай, давно это.
1: Вот это прям, вот, не знаю, для меня это состояние счастья. У меня состояние счастья.
0: Приезжай ко мне, ты будешь счастливая.
1: Прийти домой вечером, я не знаю, какой-нибудь фильм интересный посмотреть, вот честно. Я вчера нашла для себя заново фильм, открыла «Отроки во вселенной», 74-го года, наш фильм российский, советский, и вообще классно, то есть вообще впечатление моря. Нас тут Антон пишет нам в мессенджер.
0: Ой, Антон, привет.
1: Отлично проснулись, доброго утра, ртущие смайлики такие нам тут ставят. И говорит, без белья прохладнее, я так полагаю, что без определенного, да, ну ладно. Что ж, будем пока что дальше продвигаться по нашим радиоволнам. У нас впереди Underwood с композицией Parabellum и Simple Plan, Fit Hanan, Summer Paradise. На дальше у нас будет любимая всеми Лина Сайфул, кошка-мать, и Елена Татарникова, «Майская ночь».
0: Мы ждем моя любимая «Майская ночь».
1: Заявки от вас мы ждем. Давайте, пишите скорее, мы, по-моему, соскучились.
2: Вечерний чех на радио «Комета».

Радио «Комета». 92,6 FM.

0: Мета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже. Не будем терять время.
5: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Продолжается вечерний Чехов. В общем-то, у нас здесь все без изменений. Мы в поисках счастья и того, как его повысить.
8: Как и все, в общем-то.
7: Знаешь, Аня, я вот знаю, что нужно сделать нашим слушателям, чтобы повысить свой индекс счастья хотя бы на ближайшие 2 часа. Знаешь, что?
8: Конечно, слушай.
7: Заказать любимую песню.
8: И нас с тобой слушать.
7: Да, а мы тут уже постараемся вовсю. А вот знаешь, Аня, мне очень нравится подход такой, как бы... Превращать рутину в источник радости.
8: Да.
7: Как бы тоже повышает индекс счастья. Потому что, допустим, во время уборки можно включить любимую музыку, подвигаться под нее, ну или там радио погромче сделать, с нами посмеяться, свою любимую песню заказать, уже говорил, да. И, в общем-то, медитация, дыхательные упражнения помогают замедлиться, сфокусироваться на настоящем моменте и наблюдать за своими мыслями
8: вот
7: и чувствами.
8: Вот, кстати, хочу, Оль, да, тебя перебить, извини.
7: Давай.
8: Когда вот как раз ты убираешься, то я стараюсь, мне кажется, так быстрее даже уборка идет. Угу. Ну, причем при том, что уборка, я не думаю, что прям все от нее прям мега
7: такая.
8: Прям так наслаждаются, да, прям счастливы, когда убираются. Вот, ну... И здесь, получается, когда ты начинаешь убираться, я стараюсь себя чувствовать максимально изнутри. То есть, например, я решила передвинуть стул, к примеру, да? Я беру этот стул, передвигаю его. В этот момент я ощущаю, где стоят у меня ноги на полу. А вот моя рука дотронулась, то есть активное ощущение до стула. Я начинаю его двигать, он там начнет там скрипеть по полу там. Как это происходит? Там рука напряглась, или я его поднимаю, у меня 2 руки напряглись. То есть я максимально начинаю изнутри свое тело ощущать. То есть я медленно хожу, и вот чем медленно я двигаюсь и больше себя ощущаю, тем быстрее проходит моя уборка. Как бы это парадоксально не звучало. Вот такой вот тоже лайфхак могу сказать для тех, кто не любит убираться, таких как я.
7: Ой, мне кажется, убираться, знаешь, это вообще что-то с чем-то, потому что когда ты убираешься, вот мы обсуждали до этого здесь генеральную уборку, да, когда генеральная уборка плавно переходит в танцы в непонятно чем около зеркала, под непонятную музыку и перебор ностальгических найденных вещей таких, да?
8: Бывает наоборот, я стараюсь сделать себя счастливой не в уборке, а потом понимаю, что я настолько закружилась, что уже просто вот, ну, уже просто вот, вот все уже, некуда. Я все бросаю и начинаю делать какую-нибудь йогу или вот как раз о которых дыхательных практиках ты говорила. Или медитировать. Хотя очень часто многих слово медитация пугает, хотя оно абсолютно обыденное и ничем,
7: подышать,
8: ничем не вредит. Да.
7: Остановиться, там, подумать, не знаю,
8: слушай,
7: найти баланс в себе.
8: Помолиться, если уж не нравится медитация. Ну, в общем, люди какие-то все пугают. Пугают всех. Что-то всех все пугает. Никто ничего не пробовал, зато все боятся, понимаешь?
7: Ты знаешь,
8: нельзя.
7: Скажу тебе честно, что чаще всего счастье — это же относительная величина, на мой взгляд. Правда ведь? То есть ты все сравниваешь себя, да? Себя даже со вчерашним, какой ты был вчера, с тем, какой ты будешь завтра. Думаешь, вчера я был счастливее, чем сегодня. А почему? Эти утром же проснулись, да, улыбнулись, солнце светит. Две ноги на месте, две руки на месте, голова на месте, все прекрасно.
8: Это внутреннее состояние, что-то на него влияет, ну, порой, которое объяснить нельзя. То есть было то же самое, что и вчера, ничего до сегодняшнего момента не поменялось, а настроение может так передернуть, что ты просто начинаешь думать, так, где вчерашнее счастье? Верните мне вчерашнее счастье.
7: Хочу быть снова счастливым, бежать по полю, собирать ромашки и радоваться жизни, слушая птичек, да? Знаешь, это положительно, кстати, влияют на физическое здоровье, состояние счастья, простые радости жизни, такие как прогулки на свежем воздухе, здоровое питание, занятия спортом и в целом хорошее самочувствие создает ощущение того самого счастья, когда у тебя ничего не болит. И ты встал утром, и голова не болит, и это прекрасно.
8: Надо установить хорошие моменты, да, надо радоваться тому, что у тебя есть, а не горевать от того, чего у тебя нет, это однозначно.
7: По-любому я с тобой согласна. Напоминаю, что наши слушатели могут нам присоединиться к нашему обсуждению по номеру 916-244-2044, заодно заказать свою любимую песню и повысить свое состояние счастья хотя бы сейчас в моменте. И нас в группе ВКонтакте, радиостанция «Комета», также идет обсуждение. Присоединяйтесь еще и там, и песни можно заказывать также там. Ну а пока у нас по очереди дальше следующий у нас Владимир Кузьмин, «Время моей любви», и Bon Jovi, «It's my life», и рубрика «Моя машина». Слушайте, наслаждайтесь.
6: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган анонсировал обновленный UNI-V. Он поступит в продажу до конца года. После рестайлинга лифтбэк можно будет купить с более мощным двигателем на 235 лошадиных сил. Вместо робота эта версия будет оснащаться классическим автоматом. Привод только передний. Цены и комплектации пока не опубликованы. Новый Evoluta iSky скоро поступит в продажу. Электрический кроссовер сменил платформу и стал просторнее. Оснащение пополнилось более крупными дисплеями мультимедийки и приборной панели, панорамной крышей, электроприводом двери багажника и водительского сиденья, и не только. А зимние опции стали более продвинутыми и теперь доступны в базе. Great Wall убирает из российской линейки самый крупный пикап Puer King Kong. С официального сайта информация уже пропала. В линейке остается только стандартный Puer. В концерне объяснили решение низкими продажами. В прошлом году реализовали около 1000 кинг-конгов. У дилеров машины еще можно приобрести по цене до 3,5 миллионов рублей. Из-за ухода глобальных брендов в последние годы российский авторынок захватили китайские марки. Но передел рынка еще глубже, чем кажется. Китайские марки активно ведут экспансию и в Европу. В прошлом году в Евросоюзе продали 800 тысяч автомобилей китайских марок. Их доля превысила 10% и продолжает расти. Почему европейцы массово пересаживаются на китайские автомобили, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Комета. Реклама.
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
2: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
1: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
2: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
1: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
2: Выгодные цены от производителя.
1: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
3: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
4: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2020.
5: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
6: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
5: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
6: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
7: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
8: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
9: Знаете, что понижает индекс счастья? Ну, завершение первого часа вечернего Чехова.
10: Ой, слушай, вот этот индекс точно меня понижает. Вроде, когда начинаешь, только разгоняешься, думаешь, опа, сейчас ты прям тебя понесет. И тут уже, оп, одного часа нету.
9: Да, один час уже пролетел, но это не страшно, у нас есть еще второй. Как, знаешь, это, если, говорит, вам повредили что-то, не переживайте, у вас их два, пусть будет. Да? Ну что же, и, в общем-то, напоминаю, что у нас сейчас происходит вечерний Чехов. У нас по вашим заявкам два часа остался час уже. Здесь по-прежнему мы, Ольга Ольхова,
10: Анна Донруй, мы на месте.
9: Да, Ань, что может повысить индекс счастья слушателям лучше, если не прочтение стихотворения, посвященного счастью?
10: Да, я прочитаю стихотворение, которое очень любила моя мама. Угу. Это стихотворение Эдуарда Осадова. «Что такое счастье?» Что же такое счастье? Одни говорят, это страсти, карты, вино, увлечения, все острые ощущения. Другие верят, что счастье в окладе большом и власти, в глазах секретарш плененных и трепете подчиненных. Третьи считают, что счастье – это большое участие, забота, тепло, внимание и общность переживания. По мнению четвертых, это с милой сидеть до рассвета, однажды в любви признаться и больше не расставаться. Еще есть такое мнение, что счастье – это горение, поиск, мечта, работа и дерзкие крылья взлета. А счастье, по-моему, просто бывает разного роста. От кочки и до казбека. В зависимости от человека.
9: Классно. Ну что ж, повышать индекс счастья будем дальше в следующем часе. И напоминаю, что мы собираем здесь ваши приветы, музыкальные заявки, поздравления. Они у нас есть. И мы очень рады, что вы включаетесь с нами в это обсуждение, потому что нас прям завалило сообщениями от наших слушателей. Аня, зачитаешь?
10: А, да?
9: Да. Давай.
10: Конечно, я тебя жду.
9: Песню я уже нашла, чтобы повысить состояние удовлетворенности вечером сегодняшним.
10: А сейчас, подожди, а у меня нету.
9: Как это нету? Я тебе отправила.
10: Куда?
9: Эх, ладно, давай зачитаю,
10: давай,
9: я что-то поделаешь.
10: Давай.
9: Эдуард нам пишет. Здравствуйте. Согласен с теми, кто говорит, что счастье не в материальных удобствах, а именно во внутреннем состоянии человека. Нужно добиваться внутренне такого состояния, чтобы потеря того или иного слагаемого счастья не выбивала почву из-под ног, чтобы ничто внутри не задевало. А для этого нужно обилие этих слагаемых. То есть нужно очень много разных вещей, чтобы на смену одному счастью приходило другое. Счастье – это состояние ума, а ум можно иногда и обмануть. А вообще для меня истинное счастье – это всего лишь одно обстоятельство, когда никто из близких, да и вообще всех людей, которых я знаю, не болеют, чувствуют себя хорошо. Все остальное, по большому счету, ерунда. Но маленькие радости отменять нельзя, так что желаю каждому по кусочку персонального счастья. И заявка на сегодня – Сати Казанова «Счастье». Есть. Ее и послушаем в завершении часа. Ну и напоминаю, что в следующем часе мы уже вернемся к обсуждению обсуждением. У нас там еще есть заявки на поздравления с днем рождения.
10: Ух ты!
9: Да! Так что будем радоваться вместе с вами в ближайший час. 8-916-244-00-44. Это наш мессенджер Макс. Пишите нам. Мы ждем. Мы в группе официальной радиостанции «Комета» ВКонтакте. Также у нас там идет публикация с анонсом сегодняшней темы. И можете там же оставлять свои заявки и свое мнение. И предлагаю сейчас по-быстрому пробежаться ВКонтакте. Напишите нам под постом, да или нет. Счастливы вы или нет. А мы в конце эфира посчитаем наш персональный индекс счастья радиостанции «Комета». Давайте вместе будем счастливее. Немножечко под песню Сати Казановой «Счастье». Счастье есть.
8: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Комета.
1: Танцую, как будто рядом океан, и утром мы проснемся не в Москве.
0: Комета.
2: Под грустный бэк я отпускаю нашу любовь.

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: А вот и мы. Не успели соскучиться по нам, надеюсь.
6: А я надеюсь, что все скучали. Вот про 5 минут и все скучали. Вот, а где там наши Оля с Аней со счастьем?
5: Здесь мы.
6: Ваше счастье здесь. Вот.
5: Да. Ну что, «Вечерний Чехов» продолжает свое движение по радиоволнам радиостанции «Камер» 92.6 FM. У нас еще впереди целый час, который мы проведем вместе, обсуждая тему, что же такое счастье и какие мелочи должны быть в его составе. Напоминаю, что обсуждение у нас идет в нашей группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Пишите там в комментариях под публикацией с анонсом сегодняшнего вечера. Можете заодно там оставлять и свои заявки на свои любимые композиции. Да, Аня, сейчас. Да, и 8-916-244-00-44. Это наш мессенджер Макс. Пишите заодно и там. Давайте общаться вместе. И подписывайтесь заодно на радиостанцию «Комета» ВКонтакте. Будьте в курсе музыкальных событий города. И подписывайтесь на информационный канал lapasnia.ru в мессенджере Макс. Будьте в курсе событий города. Аня, я тебе там прям вот не даю сказать. Давай.
6: Нет, даю сказать. Я просто, у меня выплескиваются эмоции. Сегодня у нас тема счастья. И я очень хочу прям вот рассказать, что такое счастье, да?
5: Давай.
6: Ты знаешь, да, задумываясь о счастье в отношениях. И ты знаешь, это настолько какое-то временное явление. Оно может там длиться у кого-то месяц, у кого-то год, у кого-то три. И потом, если люди просто перестают развиваться, если в отношениях нет ничего нового, то рутина просто эти отношения съедает. Поэтому мне вот всегда хочется сказать, что развивайтесь вместе для того, чтобы продлить вот эти отношения, делайте какие-то вещи вместе. Причем я уже несколько раз говорила все эти фразы, потому что сама на себе это все испробовала. Но здесь самое главное понимать, что этот совет подходит на разные области. Вот. И это вот нас есть такой фильм «Мирный воин». Кто вот не смотрел, обязательно посмотрите. И там как раз вот он его вел наверх горы, наставник, да, там парня, и говорил ему: вы знаете, ты знаешь, говорит, мы сейчас придем, и там ты такое вот увидишь. Они приходят, а нам просто камень лежит. И он говорит: а типа и что? И вот чё? Только камень, да. А он говорит, и типа он психовать начал. А он говорит: ты знаешь, ты же был счастлив, когда ты шел сюда. Он говорит: ну да, я был в предвкушении. Так вот, он говорит, что счастье-то в пути.
5: Когда это очень тонкая мысль.
6: Да, когда мы добиваемся цели, все, нам некуда как бы двигаться, и мы, получается, все, мы всего достигли, и вот дальше уже начинается такой, знаешь, вот у меня вот несколько дней уже такие мысли: так, а что дальше? Вот я уже куда могла, только залезла дальше. Че, куда дальше идем? Аня, куда идем дальше? В каком этапе будем счастливы?
5: Знаешь, вот на самом деле можно же еще дополнительно делать себя более счастливым, например, баловать себя маленькими мелочами, купить себе какую-то вкусную еду, какую-нибудь давно понравившуюся безделушку, которая прям вот, ну, допустим, смотрите на нее, думаете: ну зачем она мне? Да купите вы ее себе. Вы просто вот это вот ощутите в моменте, это счастье обладания, и вы будете счастливы сейчас. Вот надо радовать себя ежедневно, в каждый момент своей
6: Оля,
5: жизни.
6: Оля, это про меня. Вот уже просто всякими штучками уже захламлять квартиру, дом не
5: хочется. Знаешь, а я буду радовать сейчас Зулю, потому что она приветствует «Вечерний Чехов» и говорит: счастье не купишь в магазине и в телефоне не найдешь. Счастье — это когда растут твои дети. Оля, поставь, пожалуйста, Владимир Мун «Я лечу, спасибо». Конечно, поставь вместе с Аней. А еще сегодня пишет: день рождения у нашего слушателя Антона. Антон, от всей души поздравляем тебя. Желаю желаем, чтобы твое сердце каждый день согревало настоящее, живое счастье. Поставьте, пожалуйста, песню еще одну «Орфа» Тони Иги. Конечно, их и послушаем.
6: Ура.
5: Ура-ура. Ну что ж, Владимир Мун, «Я лечу», и Тони Иги, «Орфа». За ними будет «Грек», «Глаза цвета космос». Наслаждаемся и делаем себя более счастливыми каждый раз на волнах 92,6.
6: Да.
5: Погнали.
4: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Продолжается вечерний Чехов, и счастье мы обсуждаем сегодня. Счастье в мелочах. Что нужно делать для того, чтобы его все-таки найти? Ну и по традиции, снизить уровень стресса и тревожности рекомендуют психологи. А как его
8: снизить? Какие молодцы, вот мне такие советы всегда нравятся. Надо бросить пить и курить, здорово.
7: Знаешь, что еще
8: нравится? Расскажите, как.
7: Еще мне нравится создать стабильный фундамент для позитивного восприятия жизни.
8: А я могу, кстати, свои советы вот подкинуть, именно рабочий инструмент, именно как
7: вот,
8: это
7: сделать. Вот, Ань, давай лучше твои советы, потому что эти какие-то прям очень такие эфемерные и непонятные.
8: Ну, конечно.
7: Знаешь, как это? Я волнуюсь, не волнуйтесь. О, блин, вы знаете, прям отпустила.
8: Да, это вот смешно прям. Прекратите нервничать.
7: Я не нервничаю, да. Спасибо, стало спокойней.
8: Смотрите, у меня вот есть конкретный инструмент, которым я пользуюсь. Бывает прям, ну, поднакроет, причем и мысли лезут, да. Ну, обычно, что поднакрывает, кстати, вот, а почему человек несчастливый?
7: Почему? Я тебе объясню, почему. Потому что, как тебе объяснить, дети не слушаются, муж молчит вечером, жена вечно на что-то обиженная, на ужин не то, что хотелось, машина не та, которую хотел, работа не там, где нравится, денег мало.
8: Ну, в общем, собственно, этот вопрос был риторический, Оль, спасибо, что ответила. Но я тебе просто хочу сказать, то, что когда вот это вот у меня в голове происходит, когда от всего начинаешь расстрашаться.
7: Комары летят, тоже плохо.
8: Да, бывает от комаров настроение прекрасное. Ну так вот, что я беру? Я беру лист бумаги и ручку. Угу. И просто начинаю все это выписывать. Причем выписывать...
7: О, ты ведешь дневник благодарности, что ли?
8: Вот, нет, смотри, благодарность — это уже другая стадия. А первая стадия — ты пишешь все то, что тебя раздражает. Причем пишите, вы поймите, что вы это пишете.
7: Раздражающие соседи с перфоратором.
8: Оль, это, причем ты пишешь это для бумаги. Ага. Никто не будет читать. Ты можешь писать в любых формулировках. Ты можешь писать отдельными словами, можешь
7: что,
8: писать
7: даже,
8: большими
7: даже
8: фразами.
7: Даже лексикой 18+, можно?
8: Да, можно. Даже можно лексикой 25+. Я тебе больше скажу.
7: Если ямбы и харе хватает в запасе.
8: В общем, я просто это все сливаю на бумагу. Потом я это все просто где-то там сжигаю, и прям легче становится. Первый момент. Второй момент. Я уже начинаю писать благодарность. То есть я начинаю писать то, что у меня

0: такое. Возьмите таз с ледяной водой, какой-нибудь корыце, и опустите туда лицо. Затаите дыхание, опустите лицо на несколько секунд. Тоже, поверьте, настроение улучшает. Это рабочие инструменты в 100% варианте.
1: Вот. Ну или, в конце концов, можно насыпать себе льда за шиворот с утра пораньше. Ничего хуже с вами уже сегодня не будет.
0: Я не думаю, что это принесет тебе счастье. Скорее, наоборот, добавит галочку в раздражители.
1: Ты понимаешь, что ничего хуже сегодня уже не случится.
0: А, ну, может быть. Дай бог.
1: Знаешь, это есть такая практика, по-моему, не помню, китайская, что ли, пережить все самое плохое в самом начале. То есть сделать самое начала самую нелюбимую работу, сделать самое ненавистное такое дело, ответить самому ненавистному человеку с раннего утра.
0: Если уж все равно сделать
1: да,
0: надо.
1: И
0: да.
1: как бы, да, сделать это уже, и ничего хуже с вами уже не будет, в общем-то. Ну, а с нами будет еще много чего хорошего, потому что у нас еще не заканчивается вечерний Чехов, у нас впереди Тита и Тарантула, Sweet Cycle и Giant Rocks будет Wild Star. А дальше у нас будет Лина Сайфл, наша любимая бабочки, и Иван Костров, как плачут небеса. Слушай, не переключаемся, делаем громче, и давайте вместе становиться самыми счастливыми жителями города Чехова на волнах 92.6 FM, радиостанция «Комета».
2: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды в

0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов консультантов. 2026 год.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: по-прежнему мы, Ольга Ольхова и
1: Анна Донрой.
0: В общем-то, продолжаем мы повышать состояние счастья наших радиослушателей и ставим ваши любимые позиции.
1: Я очень надеюсь, что у нас получается. Мы очень стараемся.
0: Ну и, в общем-то, в любом случае, есть такая прекрасная техника. Может быть, вы о ней кто-то слышали. 5-4-3-2-1 называется техника. Она, может быть, и не поможет вам почувствовать себя счастливыми, но поможет вам успокоиться и унять тревожность. Техника заключается в следующем. Нужно назвать 5 предметов, которые вы видите. Про себя или вслух. Это может быть предметы интерьера, либо детали на улице. Подмечайте мелкие детали, цвет, форму и фактуру.
1: Я так понимаю, это переключает внимание, что ли?
0: Да. Концентрация на 4 звуках. Закройте глаза или оставьте их открытыми и попытайтесь уловить и выделить 4 разных звука. Шум улицы, тиканье часов, шелест листьев, звук дыхания или даже собственное сердцебиение, что может быть, да? Обратите внимание на 3 физических ощущения. Это давление одежды, прикосновение к полу, тепло или холод, вибрация телефона в кармане. Назовите 2 запаха. Это может быть запахи, которые находятся рядом с вами. Это запах после дождя, мыла, еды, аромат кофе. Прочувствуйте его и попробуйте одно вкусовое ощущение. И, в общем-то, все это должно вас успокоить и, по крайней мере, настроить на позитивный лад.
1: А еще знаешь, как вот вспомнила сейчас про еду, чтобы вообще тоже переконцентрироваться, да, пересмотреть вообще свои какие-то мысли, попробую дождаться, когда ты голодный, и есть, Оль, ну, положить себе тарелку с закрытыми глазами.
0: О, да, я
1: вот
0: знаю,
1: это
0: что
1: прям это. Вообще, ты вообще переключаешься в другие миры, там у тебя такие состояния меняются. И, ну, естественно, медленно. Ты прочувствуешь, что ты с закрытыми глазами, тебе ничего не отвлекает от еды. И вот эти вкусы внутри, вкусовые ощущения, они очень классно влияют именно на твое внутреннее состояние.
0: Ты знаешь, вообще ощущение счастья может принести даже банально какая-нибудь съеденная вкусная булочка в конце тяжелого трудового дня, да? Вот, допустим, кто-то любит сладкое.
1: Я не могу это пожелать. У меня, если я захочу прям, ну, что-то мне прям тяжеловато, я могу там чай выпить какой-нибудь успокоительный, там, ну, со всякими там травками, с лимоном и с медом. Но для меня вот это успокаивает. То есть я стараюсь, ну, булки тем более, для меня это уже вообще пройденный этап многих лет. А я вот еще хочу, смотрите, вот, например, тоже очень жестко меняет настроение, когда вот прям вот тебя вот выворачивает, ты не понимаешь, что делать, я всегда советую посмотреть какой-нибудь жесткий фильм. Я всем всегда советую, ну, «Зеленая миля», наверное, просто все смотрели уже.
0: Да.
1: Вот. А так, «Мальчик в полосатой пижаме» не смотрела?
0: Что-то слышала, но не смотрела пока еще.
1: Оль, вот не читай только, пожалуйста, трейлер, не смотри.
0: Наверное, да я знаю про что фильм.
1: Ну, просто посмотри. Потому что там, если не знаешь финал, то тебе просто кажется, что ты счастлив по всем пунктам. То есть настолько, ну, неожиданно это он там...
0: Ну, вообще, да, очень хорошая практика какую-нибудь мелодраму или лучше драму посмотреть и понять, что в твоей жизни это все как раз замечательно.
1: Да, и когда ты начинаешь переключать на свою жизнь, ты понимаешь, что, слушайте, давайте радоваться тому, что у тебя есть, и быть от этого сейчас счастливым, чем плакаться от того, что у тебя нет, и говорить, ну, вот это вот прям, это страшно, да.
0: Ну, и в конце концов, допустим, можно принять тот факт, что если вы слушаете радиостанцию Камеда 102.6 FM в машине, то вы уже счастливее, чем процентов 40 живущих рядом с вами.
1: Мы насмеялись хотя бы на улыбку на ваших лицах хоть чуть-чуть.
0: В общем-то, да, продолжаем двигаться мы по нашим радиоволнам. У нас впереди Боб Синклер, фит Робби Уильямс, Электрика Романтико. Дальше у нас будет Secret Service, LA Goodbye и Pulse Driver, Kiss So Deadly.
1: И несколько еще советов для того, чтобы быть счастливыми.
0: Конечно. Под занавес нашего часа эфира дадим вам несколько рекомендации, как стать более счастливыми и сегодня, и всегда. Поэтому делайте громче и слушаем хорошую музыку на радио Кает 102.6 FM.
2: Вечерний чех на радио Кает.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Ищете качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации. Выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «ОПТ-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «ОПТ-АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «ОПТ-АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: Ну что ж, хочется сказать в завершении нашего эфира сегодняшнего, что если вы успели сегодня песню заказать, то вы уже счастливее, чем некоторые части живущих рядом с вами людей.
6: А если вы еще нас слушали и смеялись вместе с нами, то мы тоже были счастливы от того, что нам это все передавалось.
5: Действительно.
6: Мне очень этого хотелось, чтобы хоть кто-то хотя бы улыбнулся.
5: Угу. Как же без этого-то, Аня? Вообще куда? Мнение у нас, в общем-то, единогласное. Все, кто нас слушает, они все счастливы, потому что, судя по ответом нашим, пришедшим к нам в наш мессенджер Макса, у нас, в общем-то, все счастливы, всем, у всех все хорошо. Что тут как бы добавить, уже больше даже нечего.
6: Ну, я могу добавить, как еще быть счастливым. Вчера, например, было там вот как раз новолуние начиналось, когда мне начинает прям сильненько так это подштармливать, я начинаю смотреть всякие планетарные масштабы. Слушайте, ну работает эта штука, у кого новолуние, у кого полнолуние влияет. Вот. И вот вчера там какой-то день был очень сложный, там, не знаю, магнитный буря, очень, ну ладно, не будем углубляться. Я решила прям в спорт зайти. Я вчера там прям отжималась, и поприседала, и йога, и там, и сям. Оль, ничего не заходило, ничего меня не выравнивало. Я даже побегать пошла. Вот. И прям потихоньку, тяжеловато. Но так, чуть-чуть раскачалась. Но, в принципе, вот спорт — это то, что меня прям вот выравнивает. Выравнивает, и всем это рекомендую. Причем не надо там заниматься боксом, если вы не любите йогу, если вы там других каких-то принципов уже пожизненных. Занимайтесь, хотя бы ходите. Просто выйдите и походите. Ребят, единственное, что нужно сделать, это выйти из зоны комфорта. Просто вытащить себя с этого дивана, просто одеть какую-то легкую обувь. Оденьте красивое платье или там спортивный костюм, если это мужчина. Идите просто гулять. Просто походите. Поверьте, счастье вам прибавит.
5: Это точно. Знаешь, у меня сейчас возник вопрос. Вот насколько счастливее люди, которые живут в маленьких городах по соотношению с теми, кто живет в больших? И знаешь, я считаю, что люди, которые живут в маленьком городе вроде нашего, они намного счастливее, потому что у нас намного ближе находятся водоемы, парки, скверы. То есть можно просто выйти, послушать пение птичек и уже быть вполне себе счастливым.
6: Оль, ты знаешь, я с тобой соглашусь, и в то же время есть такая обратная сторона медали. Я вот сейчас 1.5 года жила в Москве, на Бабушкинской, в районе метро Бабушкинской. Потому что там столько парков, там столько скверов, там столько прудов, там такая красота, там Лосиный остров рядом. Может, это Лосиный остров? Это кусок леса большой, где асфальтированные дорожки для бега, для велосипедов. Ты знаешь, вот в Чехове такого нет. Поэтому, если жить, да, где-то прям совсем в центре, где-нибудь там в Москва-Сити, не уверена, да, что там прям какая-то энергетика такая полегче. А по Подмосковью, думаю, да. Если уж
5: ты знаешь, всегда же есть к чему стремиться, всегда есть пути к развитию, всегда есть, можно, совершенству предела нету, да?
6: Да. Еще один кусочек счастья, который я для себя могу сделать в своей жизни, когда мне хочется прям вот порцию счастья, я получаю их от театров. И вот сейчас как раз меня не будет 2 недели в полезный настрой с Анной Даной, как я уже говорила, меня не будет с Олей. Оль, к сожалению, на вечернем
5: Чехове. Но у тебя там кое-что более есть интересное.
6: Да, но я буду руководителем волонтеров на Мелеховской весне. У нас вместе Мелехова. С 22 по 31 мая театральный фестиваль, где 24 лучших коллектива из России и не только. Приедут из Вьетнама, из Казахстана, Сербии, Абхазии и Беларусь. И по России там Самара, Нижний Новгород лучше. Ну, там заявок подаются около 200 штук, чтобы вы понимали. Из них выбирается 25. Посмотрите обязательно, съездите. Кто вот хочет себе поднять настроение, быть счастливым, приезжайте. Подходите ко мне, спрашивайте, где Анна Донрой. Я буду с вами счастлива, что вы слушатель нашего радио. Пожму вам руку, обнимусь, и мы с вами познакомимся. Буду рада всех видеть.
5: Вот так вот. Ну, а мы, собственно говоря, с вами прощаемся. Прощаемся мы с вами до четверга. В четверг у нас будет специальный выпуск Чироки Шоу. Следите за нашими новостями в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Подписывайтесь и будьте в курсе наших событий.
6: А Оля вот до четверга прощается, а я вот не прощаюсь. Я говорю вам до свидания до начала июня. Так что я к вам присоединюсь в начале июня к вечернему Чехову. И 4 числа 1 будет выпуск «Полезный настрой» с Анной Донрой.
5: Восхитительные новости под конец часа.
6: У меня все.
5: Всем пока-пока. Всем на занавес часа сейчас ZZ Top, Sharp Dressed Man. Поднимаем настроение.
6: Пока-пока.
4: Вечерний Чех на радио «Комета». 92,6 FM.

новости. Гаражную амнистию продлят на 5 лет. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России возник дефицит 95-го бензина. По данным «Коммерсанта», в начале мая спрос на оптовой бирже превышал предложение. Ситуацию связывают с традиционным ростом спроса на эту марку топлива перед началом летнего сезона. Люди чаще ездят отдыхать на личных автомобилях. При этом в производстве топлива проблем хватает. Нефтяники перераспределяют объемы выпуска в пользу более массового 92-го бензина. Дефицит 95-го может вести к ускоренному росту цен на него на заправках. Гаражную амнистию продлят на 5 лет. В правительстве одобрили дальнейшую работу программы, которая позволяет по упрощенной схеме узаконить права на гаражи и землю под ними. Гаражная амнистия действует с 2021 года, и спрос на нее пока не ослабевает. По программе уже оформили около 750 тысяч гаражей и участков под ними по всей стране. Напомним, программа распространяется на отдельно стоящие или кооперативные гаражи, построенные до 2004 года. Россияне стали чаще страховаться по КАСКО. По данным Банка России, по итогам прошлого года сегмент вырос на 5%. Компании заключили более 10 миллионов договоров. Причем среди физических лиц спрос растет быстрее, чем среди корпоративных клиентов. Драйверами роста специалисты считают спрос на КАСКО для подержанных машин. Из-за роста цен на содержание и сложность смены владельцы пытаются скорректировать риски. Еще одна значимая причина – распространение коротких полисов КАСКО. Их можно купить, например, на время поездки в отпуск. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

0: Радио Комета.
1: Поехали!
0: Радио Комета. Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: Казань известна как третья столица России. Город был основан более 1000 лет назад. Предполагаемая дата возникновения городского поселения на месте Казани – 1004-1005 годы. Во время раскопок на территории Казанского Кремля была найдена чешская монета, датированная правлением святого Вацлава, предположительно чеканки 929-930 годов. Исторически Казань была столицей Казанского ханства, Казанского царства, Казанской губернии и Татарской ССР. Путеводитель. Казань расположена на левом берегу реки Волги, при впадении в нее реки Казанки. В городе пересекаются железнодорожные пути, идущие на Ижевск, Пермь, Екатеринбург, Ульяновск, Богульму, Уфу, Нижний Новгород, Москву, Яранск, Киров. В Казани есть речные порты, вокзал и одноименный международный аэропорт.
1: Исторический телеграф.
2: О происхождении названия Казани существует несколько версий и легенд. По одной из версий, топоним восходит к слову «казан», что на татарском значит «котел». Некий колдун посоветовал булгарам построить город там, где без всякого огня будет кипеть врытый в землю котел с водой. В результате подобное место было найдено на берегу озера Кабан. В 1894 году в Казани родилась Гала Дали, жена знаменитого художника Сальвадора Дали. Настоящее имя легендарной музы – Елена Дмитриевна Дьяконова. Коронованный дракон Зиланд – официальный символ, изображенный на гербе города Казани. Герб был принят в 2004 году. Свое имя дракон Зиланд получил от татарского слова «елан-желан», что переводится как «змея». По одной из легенд, Казань основана на месте, где обитал крылатый змей-дракон.
0: Как красиво! Казанский Кремль входит в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Он представляет из себя древнюю часть города, комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников, раскрывающих многовековую историю Казани. В Кремле действует филиал Государственного Эрмитажа, Центр Эрмитаж Казань. В городе 34 государственных музея, 9 театров и цирк. Культурная жизнь в Казани очень насыщенная. Здесь проходит множество международных фестивалей. Оперы – Шаляпинский, балета – Нуреевский. Классической музыки – Рахманиновский. Оперный опен-эйр – Казанская осень. Фольк и рок-музыки – Сотворение мира. Литературный – Аксенов фест и многие другие. Немало фестивалей проходит и в следующем городе, который мы посетим. Далее речь пойдет о Краснодаре.
3: Там, на неведомых дорожках. Радио «Комета».

0: улицах города и района 21 час.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6 FM.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Астахове 22 часа.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Продажи организованных туров на лето 26 года в России снизились по сравнению с прошлым годом. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
2: «Гори оно синим пламенем».
3: Продажи организованных туров на лето 26 года в России снизились по сравнению с прошлым годом. Участники рынка связывают это с ограничениями на поездки в страны Ближнего Востока, геополитической напряженностью и более осторожным поведением туристов, которые чаще откладывают бронирование и стараются экономить. По оценкам туроператоров и сервисов бронирования, спрос просел на 3-16% в зависимости от компании и направления. Наиболее заметный рост показали азиатские страны, прежде всего Вьетнам и Китай, тогда как Таиланд впервые выпал из числа лидеров. Турция и Египет сохранили позиции основных летних направлений, при этом часть спроса перераспределилась с Объединенными Арабскими Эмиратами.
2: Закрома Родины.
3: Россия почти вдвое в месячном выражении нарастила импорт помидоров из Казахстана более чем до 3 миллионов долларов, посчитал РИА Новости по данным таможенной статистики республики. Так, российские компании везли помидоры из Казахстана на 3 миллиона 200 тысяч долларов против 1 миллиона 800 тысяч в феврале. Таким образом, сумма закупок выросла почти в два раза за месяц. Согласно расчетам, импорт помидоров достиг максимума с мая 2024 года, тогда их было ввезено на 4,4 миллиона долларов.
2: Расти большой.
3: Средние заработные платы в России в 2029 году превысят 130 тысяч рублей. Рост по сравнению с прошлым годом составит более 30%, выяснила РИА Новости, изучив прогнозы властей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организации рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. Так, средняя зарплата россиян в 2029 году вырастет до 132 тысяч рублей. Это на 31% больше, чем в 2025 году, когда средний размер зарплаты был на уровне 100 тысяч. При этом в 2026 году по сравнению с 2025 зарплаты вырастут почти на 8%, до 108 тысяч рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: под музыку на твоем любимом радио.
1: Удобно какой-то.

Дети поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Композиция «Back in the USSR» Beatles пользовалась невероятной популярностью у советских меломанов. А как же иначе с таким-то названием? Она даже породила миф, согласно которому Битлы написали ее после секретной поездки в Москву, где они выступали перед детьми партийной элиты. Но реальная история песни отнюдь не столь таинственна, хотя также не лишена любопытных поворотов. Хотя авторами «Back in the USSR» официально значится Маккартни и Леннон, фактически ее написал Пул. Интересно, что эту ироничную песню о Советском Союзе британский музыкант начал сочинять в Индии, где он с коллегами по «Битлз» изучал у местного гуру таинство медитации. Там же находился Майк Лав из «Beach Boys», которому Маккартни спел рабочую версию песни. По словам Майка, он даже принял косвенное участие в творческом процессе. Как-то утром Пул спустился позавтракать и сказал: «Эй, Майк, послушай-ка это!» И начал играть на гитаре и петь куплеты «Back in the USSR». А я сказал: «Ну, Пол, что тебе следует сделать, так это говорить о девушках по всей России, украинских девушках, а затем «Джорджия on my mind» и далее в том же духе». Так он и поступил. Основную идею песни Пол Маккартни пытался объяснить во многих интервью. Я писал ее как нечто вроде пародии на «Beach Boys», а «Back in the USA» была одной из песен Чака Берри, так что она как бы скопирована оттуда. «Back in the USSR» была записана 22-23 августа 1968 года. Звуки взлетающего и садящегося самолета, которые можно услышать в начале и конце песни, нашлись в коллекции студии Abbey Road. Они были записаны в аэропорту Лондона. В разные годы песню исполняли на концертах в Москве Элтон Джон и Билли Джоэл. Публика воспринимала ее с невероятным восторгом. В 1988 году Пол Маккартни издал в СССР альбом под названием «Снова в СССР».

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
0: Радио Комета.
2: Поехали!

0: Авторадио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
1: Включаю.
0: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

открывающая альбом «Говорит и показывает» стала одной из главных песен отечественного рока в 2003 году. «Серебра» Эдмунд Шклярский сочинил в начале 2000-х годов, оттолкнувшись от фраз «Квазимоду урод» и «Поднимите им веки». На самом деле они запали ему в душу намного раньше, после просмотра экранизации классических литературных произведений «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго и «Ви» Николая Гоголя. Особенно ему запомнился увиденный в фильме образ Квазимода, которому заливают в глотку расплавленное серебро. По воспоминаниям лидера «Пикника», песню он написал довольно быстро. Для исполнения «Серебра» на концертах был сконструирован уникальный инструмент. Создатели назвали свое оригинальное детище световым гиперболоидом, а журналисты долгое время развлекались, придумывая ему новые прозвища: кричащий фонарик, лампочка и так далее. Студийные записи песни с использованием этого

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Учеными были исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники. Полученных данных достаточно, чтобы смело заявлять. Воскресенье начинается не сразу.
2: Каждое воскресенье теперь начинается не сразу. С 9 до 11 утра. На радио
0: «Реклама». Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM.
1: Ты раз

радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64 от 24 мая 2013 года.

0: Радость без повода, предвкушение и музыка. Это весна.
1: Твоя весна на твоем любимом радио.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
2: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоей.

Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

0: primavera.
1: Эта история произошла много лет тому назад, пенящей весной.
0: Je suis l'allée del country, Pedro Taranta.
1: С обычным парнем из русской деревни, которого звали просто Педро.
0: Garanto da Majes furtua pari il caballero.
1: Он страстно полюбил красивую девушку из соседней деревни.
0: Jugaga am gaziga jeve smoking and jibas.
1: Но боялся признаться ей, что влюблен.

0: родители уехали на симпозиум, и я боюсь ночевать одна.
1: She gets in many trouble, кокаином.
0: Я глупенький Педро с радостью согласился.
1: Их блин, я, Volkswagen, наркоман.
0: Пьянящий аромат любви со страшной силой ударил ему в голову.
1: And he was very, very small, козлино.
0: На крыльях ногах он последовал за своей возлюбленной.

Придя к ней домой, Петро скромно присел на кровать. Красивая девушка, танцуя, медленно разделась и легла с ним рядом. И они страстно любили друг друга всю ночь напролет. А когда взошло солнце, они уже ничего не могли делать. А через 9 месяцев девушка родила ребеночка. Славного, но с небольшими умственными отклонениями.

Как позже доказали эксперты, порвавшийся презерватив. Страшная кара постигла Педро. Он ослеп. Его веки навсегда закрылись, никогда уже не поднимались.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Радио Комета.